Отцом, Единородного Сына Твоего, с яким Ты благословен, и с пресвятым, и благим, и животворчим Твоим Духом, ныне повсякчас и на веки веки.